А трамвай дальше не идет и пассажиров не берет. И Мэншен так и брехен сих дем коп. Фендергройсер, Киеве движение, мэмбахты рельсы с расширения. Кондуктор шрайт, трамвай!